не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандряй, кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука. Набрякнут.

0: Сегодня.
1: Пятница.
2: Пятница. Второе.
3: Октября.
0: Октября.
4: В Москве 4 часа утра.

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно там, что существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

0: 伝えたい。
1: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. И видно там, что существа разные между собой беседуют.
2: Радио Анонимус.
3: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
2: Второе.
0: Второе. Октября.
1: Октября.
3: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: 時を止まれ。
1: そして時は動き出す。
2: ラジオアナニモス。

0: Ницца.
1: Второе.
2: Октября.
3: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

0: 備え。
1: そして時は動き出す。
2: ラジオ穴にも

0: Работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио «Анонимус».

0: мира объявлению мира, любовь к социализму и коммунизму.
1: Россия!

0: Сегодня пятница.
1: Второе. Октября.
2: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
3: 9 утра в Москве.
2: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится? Мне все равно.

что краски вы доставляете.

0: Да это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: Второе.
1: Второе.
3: Октября.
0: Октября.
4: В Москве 10 часов утра.

0: слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

0: Сегодня.
1: Сегодня. Пятница.
2: Пятница.
1: Второе.
2: Второе.
3: Октября.
4: Октября.
5: А в Одессе 12 часов дня.

«Вы – это великий диджей», и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был «И». Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

Адам Хаус.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Пятница.
2: Пятница.
0: Второе.
2: Второе.
3: Октября.
4: Октября.
5: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

Радио Анонимус. Мы доставляем.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Пятница.
2: Пятница.
0: Второе.
1: Второе.
3: Октября.
2: Октября.
4: 14-та година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

Я 2 дня в ноябре подключен был прошлого года. 26 апреля этого года я только получил первый разрыв. Почему не было ни единого разрыва?

0: そして時は動き出す。
1: ラジオアナニモス。

0: сегодня?
1: Сегодня. Пятница.
2: Пятница.
1: Второе.
0: Второе.
3: Октября.
4: Октября.
5: В Москве 15 часов. Все наконец-то пожрали.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: Второе. Второе.
2: Октября.
4: Октября.
5: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Сегодня.
1: Пятница.
2: Второе.
1: Октября.
3: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.
4: You know, I've always been collected, calm and chill. And you know,

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
1: Второе.
0: Второе.
3: Октября.
4: Октября.
5: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: А вы ожидаете, что завтра вы пойдете утюгами на дно?
1: А мне кажется, я уже ушел. Интересно, это... Кагадеев так там вроде кино снимает? Это... трек из кино? Или отдельно? Все еще могет, но... Ну, ладно, посмотрим. Как-то... Вот зачем? А, интересно, вот это вот то, что все описание транслитов, это потому что вот у меня на английском, или оно вот везде, оно только вот транслитом, а? Так, у меня еще заготовлены развлечения были, но надо добить уже Спелого, где оно сегодня обязательно. Как тебе одна песня-то зашла? Что ты только ее помнишь? Так ты не слышал сам ни одну песню? Альбом или... Итак... Тихо слышно, что ли? Итак, я помню, как играть. Стрелочка. Окей. Поговорить с... Привет. Привет. Где теперь ходишь, играешь в азартные игры? Физинов оф гейм это автор с My Temple. А, это мне не сразу дошло. I winning no. Играю в своей голове. Выигрываешь? Нет. Микрофон шипит? Не знаю. Какая высокоинтеллектуальная, просто квест. Такой просто классический квест 90. Микрофон шипит, ну давай... Передёрну, лучше стало. Сейчас мы договорим, там новое будет дальше. Это мы главу тут закончили. С работой. Чатик загораживает, потому что все читать не лень. Что делаешь? Не курю. Можно мне? Нет. Мое последнее. Угу.
0: А, в смысле? Сейчас шипит? Что?
1: Я вижу, что его что-то там дергает. Передернул сам микрофон.
0: Ну, блядь, приехали.
1: Теперь... Погоди. Теперь заебись. Когда? Когда я игру свернул? Или когда я передернул микрофон? Когда я игру свернул сразу? Или... Микрофон передернул, окей. Ему хорошо, когда он стал безработным. Good for you. Дышу свежим воздухом, трогаю траву. What up, bro? Yeah.

Это спит, окей. Так, пошли в город зверюшек. Мы его немного прошли уже, по идее. Можете провода... Это я передернул XLR провод. Так. Дебим. Чё мы о зверюшках знаем? Кто-нибудь помнит? Кто-то у кого-то что-то спиздил. И мы ищем, кто. Что-то такое было, кто-нибудь помнит, а? Так чё? Ага. Оставить что-нибудь на могиле матери. Так, и тут еще и время суток сменяется. Закрыто, какие-то тут откроются ночью. Так, я могу сделать игру громче? На вашей стороне нужно игру громче сделать? Какие у меня предметы есть? Чё у меня кружка осталась? Вот, только из этой зоны только лицензия на рыбалку. Почему ты спрашиваешь, Хузлила? Довольно важная для меня игра, да, она мне очень-очень зашла.

Угу. Да, рекомендую. А чел этот... Пошли почитаем твиттер разраба. Хотя я в этом браузере не залогинил в твиттере, наверное, не откроет. Там у него новая игра с... Так-то это то, что я не люблю, но вот от него надо будет поиграть, как это охарактеризовать. Как это охарактеризовать. С виртуальной девочкой игра. Вот, с виртуальной девочкой Тамагочи. Так как его... Гараж Хизен Твиттер. Оно еще не вышло у него. Я не знаю, вот что-то открыто. Промо-видео from Shenzhen Event. А Shenzhen это игра с Electronics или что? Нет, это чуть-чуть. Ну, видимо, на какую-то. Вот. Это от него, поэтому придется. Блять, не прокладно, не посмотрим. Вот ее следующую игру. Чуть погромче, но и так хорошо слышно.

А? У тебя что, нет? Ну ладно. Угу. Окей, а тут что-нибудь важное есть? Или только так, тыкательные вещи, ладно. Ceiling fan. Еще раз всем сообщаю, что серия Metal Gear Solid это Абсолют Cinema, и всем рекомендую. Третью прошел. Четвертую скачал, нормально запускается. Четвертая известна тем, что она долгое время была залочена только на PS3, потому что она там как-то использовала архитектуру PS3, ее сложно было портировать. Но вот недавно наконец портировали. MGS3 меня заставил запомнить, ну не заставил, а из него я, наверное, запомнил несколько вот РЛЭ вещей, РЛЭ фактов, что Карибский кризис, который Cuban Missile Crisis был в 1962-м, тогда президентами были Хрущев и Кеннеди, убийство Кеннеди было в 1963-м, и следующим президентом был Линдон Джонсон. Катима просвещает. Так, стригерить ночь.

Nismo. Da, вот это открылось. Fun fact, some fish wake up with the sun, while others only come out after dark. Окей. Тут нет никого. Фискерс. Ага. Как долго здесь живешь? Несколько лет. Хотя думаю переехать. Я хотел купить тот красивый дом у медведя. Ну, я это читал на первом стриме, так-то. Mm-hmm.

Мне нужно, видимо, где-то рыбу наловить ему. From bucket by the fish. Ну, видимо, у пирса... Так, корова всегда, видимо, тут тусовать будет. Как называется? Забыл. Вот через месяц я эти факты, которые только что перечислил, я буду помнить, интересно. Или через неделю забуду. Потому что вот я сейчас не могу вспомнить, как называется вот эта хрень. Хотя я знал. Я знал. Напрокомпозит. Композит, да. Композит.

Ага, Animal Crossing. Слова, ладно. Подъебал бы, если бы придумал более красивый подъеб, прежде кроме более красивый подъеб, чем просто сказать слова прям Витя.

Что, что после мета, вот что еще можно из такой, что найти из классики, что мне зайдет? Это должен быть очень хороший врайтинг. Что в играх редкость, блядь. Желательно еще с хорошей озвучкой этого врайтинга. Что еще большая редкость. Единственное, что я придумал, это игры Suda 51. И то, что-то по определенным причинам, ну как, по причинам вроде перегруженности механик его некоторых игр, я не очень хочу. Попробую для начала только Killer 7. А что еще можно, я не представляю. Да, ну при чем тут, блядь, на экране происходит, да. Ну при чем тут Metal Gear? Да, на экране буквально я не могу сказать, да. Пропавшие резиденты. Окей. Только смотреть можно. Написано не входить. Чё? Detention Facility, что он прочитал как Rooster accepted in the delicious futility. Угу. Угу. Report irregularities. Ха! Reverse no blinking. Dilated vibrating eye. Excessive leaking. Spontaneous brushing. Bruising. Как это? Bruising. Of color patches. Pulsating marks. Missing tank, air tubing, talking without sounds. Okay. Wanted under arrest черепаха и wanted deceased какой-то. Хамелеон. А по-английски как? Я пытался, да, это все время пытался вспомнить или по-русски, или по-английски, хотя это не совсем хамелеон, скорее просто ящер. Хамелеон? Как хамелеон, окей. Okay. He looks busy. Так, чё свинья мне? On duty. Стражит тюрьму. Угу. Интерком. Это одно место? Одно место. Ну сразу можно проверить, меняется ли что-то тут ночью. Так, ты, блядь, кто? Корова выглядит вроде нормально. Угу, свинья заснула. Ну, почему меня пропустило? Угу. Bye.
А можно ускоряться? Уверен, что я тут пройду. В любом случае. Safe spot.

Что ждать ночи? Сапёр, косынка, пасьянс, этот пинбол, Space Cadet, и какое-то, не знаю, тривряд какое-то. На печи, наверное. Ты, блядь! Так, спокойно. Не спеши.

Facial recognition. Распознает, есть ли у тебя лицо. Просто поверху надо было идти. Так. Вот тут. Окей. Блять. Да, это было элементарно. Здрасте. Чё мне это напоминает? Блюпринц! Там созвездие ключа какое-то было вроде. Блять, я скринить не... Чё ищешь? Правду. Пришёл по адресу. У меня плохая память, но мой интеллект очень нечист. Он must connect nature towards... Connected towards metaphorically, right? Нет. Ну это вообще...

0: Я не знаю, к чему вот это. Ладно.
1: А можете заскринить, да?
0: На 5 часов. На 7. Это. Вот.

Просто смотрю на твою камеру, прекрасно. Мне потребовалось 30 лет, чтобы вырезать эти рисунки, что они означают. Напоминание, правда, не помню уж чего. А ну как? Мне что, скринить? Да блин, я отстань. Ты что-то же под ним. Сейф. На десктоп. Если у меня место на десктопе. А свернуть игру можно? А нельзя свернуть игру. Свернул.

черепахой, тот фильм... Нет? Какой фильм с черепахой? С черепахой? Антропоморфный?

Ладно, пошли. Угу. А что тут скейт, интересно, нельзя было использовать? Окей. Угу.

Это так, пасхалка. Пиги, все. Нет, не экзистенциальных воров. Mm-hmm.

Угу. Неплохой трек. Аномалий нету. Так, окей, вот это что-то потеряло. My PGD.

меня вот малому любимый цвет красный, я люблю спагетти. Порой пачкаю в соусе. Не выглядит как кровь. Мало, заткнись. А? Что делаешь? Надо на работу.

Угу, работа досталась от матери. So I guess I have to live my hopes and dreams for the afterlife. Давай, по-моему, Time Seed. Что интересного есть, знаешь, о Time Seed? Ну, тут слухи ходят. Жители пропадают. Паранормальщина. Серийный убийца. Ну, все под контролем. Это все только слухи. Давай помогу. Там свинью убили, а? Идите в полицию. Окей. А, да. Игра в прятки с Кэти, он превратился в монстра. Не играйте в прятки на кладбище. Окей, сейчас. А, то иди лучше порыбачь. Окей. Чайная карточка.

Стоковые комнаты. Закрыто. Закрыто. Nice room.

Открывается ночью. А что тут было? Не буду.

Откуда я знаю, что он украл? Я не помню. Нам нужны доказательства.

0: I glow in the dark. Okay. Fuck are you? Окей. Караться, надо ночь триггерить. Хотя сначала можно порыбачить. Так. Так чё? А, он не пускал, потому что нужна была лицензия. У меня есть лицензия. Не видит он VIP.
1: Я там.
0: Я разберусь.

Питер Панини. Ну, блядь. Красная икра нужна мне красной палкой. Что-нибудь еще выловится-то?

Ну, еще два две попытки и нафиг. Может, подождать еще нужно?

А для симуляторов рыбалки есть специальные контроллеры, как для гоночек? Так, Стагиреночь.

Вот тебе скример. Wait. Мы сохранили, я надеюсь, да? Че меня сюда откинули-то? Ну пошли сразу аквариум проверим. Это... Ну, вроде сохранялось. А где аквариум?

Что в этом доме было? Не помнит. Так это выход. Аквариум где? Это Мэри. Элегант элефант. Ай. Ага. Аллергия на 15. Что? Ой, какие орехи?

As all should be. Угу. Ну, это, наверное, можно не сохранять. Другую картинку сохранил. Будем подсказка, как нужно в доме том расставить вещи. Пошли на кладбище зайдем. Тут вроде бы сейчас осматривал, наверное, ничего нового не может быть.

RC-шип. Пойду спать. Спокойный. Спокойный. Ну, три предмета я должен говорить, да? Блять! Чё-то... В остальном в игре было очень... Такое quality of life. Хорошая. Так что я бы и не подумал, что тут сделают абсолютно рандомное. Кстати, ни одной реальной рыбы не выловили. Кажется.

Ну, давай еще. Давай. Скоро выходит тысяча сакабанов. Скоро выходит Тенебрис Омния, которую надо проходить на выходе. Пайрот? Окей.

А мы знаем, что такое дрэдж. Мы знаем, что такое дрэдж. Мы знаем, что такое дрэдж. Я дрэдж дропнул быстро. Дрэб выловленная. Я сказал, типа, что оставляй в ведре, сам принесу. Так. Что там на скринах было? Может ли что-то вот это нужно? Так, чтобы вон... Ну, а проверю. Но стрелка в какую сторону крутится? Почему она стрелка вниз в сторону крутится? Нет, не открылась. Тут, наверное, ничего нового, больше нас не пустят.

Вроде вот так. Но ничего не произошло. Или...

меня есть приглашение на секретную пати, но я не хочу идти. Могу тебе отдать. Ого! Сакрофлора секунда. All the way back to the right. Тема Old Chess. А? Окей, рыбалка все. А, вот хорошо. Ага. Тейнт видеотейп. Ну, видимо, сделали все правильно.

смысле, чувак? Ой, такая боль. Это не наши пацаны, наши без двери тут фурия собираются ебаться. Пати только ночью или в чем дело? То, что оно желтое, ничего не подсказывает. В желтом прийти я не могу. Пальцы богу. Ну что это тут столько что было? Твой любимый тип людей.

Да, ночью надо. Еще так и думаю.

Because of this game, I'm so much fun. I don't have to pretend I know it sucks. Никто не пришел. И пойдена тема желтого цвета непопулярная. Угу.

Ну-ка, тут ничего не заспавнится. Тут заспавнилось. You

Ладно. А куда телескоп применять будем? Разогнал пати, мне дали телескоп.

Я что-то случайно так поставил, меня в ступор поставил. И был в ступоре, когда увидел перед собой вот это. Так. Что дальше делать? Да, и подсказывай мне.

А где? Просто на улице, может, можно. Okay. И ну понятно, во сколько, а где? В это время.

Не, не буду этих танцевать. Я спасла все. Ой.

Так. Пишите через Анон.фм. Похоже. Ты сейчас я попробую. That's weird. Так, сейчас.

Мне хуй. Борт, блядь, занят, что ли? Не знаю, мне почему. Ну, это отдельная проблема. Пишите через Anon FM. Все, нет, через Good Game и Twitch не придет сейчас. Хотя на мобилочке при этом приходит. Отлично. А, ну Twitch не придет. Еще что не придет. Good Game придет, кстати. Good Game же отдельно. А что не придет Twitch? Это сложно, блядь. А, через Twitch не писал сейчас никто, да? Про видеокарту. У меня тут, возможно, видеокарта горит. Тут интересная меня была. Я после очередного ребута компьютера запустил Chrome, а он коричневый. Такой, как на всем окне, такой небольшой коричневый тинт, как делают, когда Night Shift. Типа, вот так выглядит. Вот все немного в коричневую сторону цвета. Почему? Я не смог понять, почему это случилось. Но когда я отключил ускорение видеокарты в Chrome, оно исчезло. Причем я переустанавливал дрова видеокарты, ничего не помогало. И вот сейчас что-то случилось, это тоже именно что-то с видеокартой. Возможно, вот-вот у меня загорится видеокарта. Вот. Говница, да. Так, и чё? Вы ключ видели? Ключ, когда я... Получил, видели? Или я его не получил? Вот ключ, что дальше? А, да, открылось вот это вот.

чем, вроде нормально работает без ускорения. Я думал, там видео на Ютубе будет плохо декодироваться или тормозить. Вроде нормально все. Так, я не заметил, чтобы оно тормозить сильнее стало. Чё? Там... Угу.

Надо на вайп кодить нормальную систему. Я гарантирую, что... Да, в кожаное будет стабильнее работать, чем сделанное мною. Планчатика и прочего.

Понятно. Мне надо точно выше. Но это только вот две позиции, значит точно выше должно быть. Цитату не соберутся на первого.

Ну а так они не заберутся на нее. Ладно. Но. Чё они в руках-то? Непонятно. И чё? И чё?

0: Ну да, я тоже подумал, что не будет катер. Нам. Ага, спуки. До свидания.
1: Блять.
0: А там хамелеон Кэмпбелл. Сэнд.

Чё? Окей. Okay. А чё, обязательно?

Так сразу говорю, ты напрессо мне. Когда выходит? Через 2 недели. Вот что пришли. Больше ничего не прошу, больше. Больше даже не планирую. Не знаю, конечно, 1000 сакабанов будет, но когда, наверное, не на выходе. 16 октября. 16 октября.

Самому посмотреть. Да не, хотелось. Хотелось бы поиграть. Локпик. Чё я локпиком буду скрывать?

Окей. Локпик. И я не буду этих рыб ловить. Это идет что-то бонусное. Точно. Сколько их всего? 11. Нечетное. Оставшихся. Это 3, 4, 5, 6. Это 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Четное. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Четное. Деньги. Не, это слишком много. Я на такое не подписывался. Если бы они не абсолютно рандомно именно выдавали тех, что еще не ловил, я бы еще подумал, а так нет. Ага. Кол.

Наутилус. Может, выдадут. Еще четыре дневных. Я так полагаю. Угу. Развлекайте меня.

Сука. Еще раз придет дубликат, я все. Угу, случайно.

мою долю отправить мне.

Что? Да, да, окей. Окей. Все, он теперь такой останется, ясно. Нет, тут ничего. Тут точно все. А, ребят, разрешаю смотреть прогорение и подсказывать. Я не помню, какой закрытый замок был, где тут, может быть, отмычка.

Ну. Так, все уже. Блять. А! А! Извините. Можно отфоткать. Ох! Троп хорроров. Как... Вроде бы где-то такое было. Что станется с пышкой? Ты можешь пояснить, Анончик, если ты выловил, в смысле металл-детектором рублей павловских, то как ты приебал в проруби отвертку? Или вот, что ты имел в виду, потому что лично мне не до конца понятно. Ну ладно. Окей. И что дальше?

Больше нет новостей. Ладно. А! Блять, точно, закрытая дверь. Закрытая дверь. Почему я вспомнил, а не вы? Нет? Да. Хомяк где?

Char. Так.

That's all. Да мышь тусится.

Mm-hmm.

Ладно, я проебал, что... А, окей. Короче, он приебал, спичечно приебал где-то на пляже.

Угу. А чё? И найти медведя.

Чёрная роза. And what the fuck is she doing it? Потопали на кладбище.

Probably.

Виноваты сейчас. О. А, наверное. А, вон квест этот.

Еще наши дождаться. Через всю локацию топать. Ах, туда-обратно. Да. Я отдал уже. Чем ты смотришь? Окей. Иди сюда, пока.

Я не понимаю, где это вводить, что это. Кто-нибудь скринит? Не скринить. Если их 9 штук, я буду скринить. Скрините, зальете. Скриншот номер 1. Там киньте ссылки. Скриншот номер 2. Скриншот номер 3. Скриншот номер 4. Так, я на это мало времени дал. Скриншот номер 4. Так, не так быстро. Окей. Окей. Да. Извините. Вот. Первое точно заскринено. Это было номер 1. Но непонятно, какая инфа нужна будет, только эти. Скриншот номер 2. Скриншот номер 3. Может, фон тоже нужен будет. Ну, скриншот номер 4 я, наверное, дал. Ну да, наверное, только эти нужны будут. Так, можете выписать какие? Всего 5, да? Какие считаем нумерацию? Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Какие, в каком порядке? И чё, и где? Да, я понял, ну где это вводить-то? Видимо, тут что-то новое появится сейчас.

Ну я не его, получается, искал.

Куда тропа ведет? Ага. Просим ревайвнуть.

Na? Эфсон-чат. В смысле, надо? Может, в другую сторону? Я не помню, куда навело.

медицинские. Майтопия, что-то такое. А вот этого не было. Окей. 4, 7. Гетерохромия, возможно. 9, 3, 2. Гетерохромия, какие все умные! Рекординг. Ну чё? Ну как раз вовремя, что делаешь? Мне нужен был еще один актер. Не, я. Мне нет интереса в следующих фильмах. Ну ты смотрел один из моих фильмов? А я еще чем бы еще ты хотел попасть на съемочную площадку. Я хочу остановить твои преступления. Вот, а ты уже знаешь свой текст? Okay.

You done it now, you little twat! You quite damaged me, you bitch! А у нас был выбор, что ему дать, я помню, у нас была настоящая пила и игрушечная пила. Ну, у нас...

0: Блин, переводите, можете читать, да.
1: Угу. Тот самый звук.
0: Ну, пошли на выход. Ну, что, осталось 15 минут, да? Вала, филу,
1: это та дверь, которая раньше не открывалась.

Есть идея. Могу тебе помочь, подсадить. Что с тобой произойдет? Не знаю. Эх.

Все. Еще бать. Пошли обратно. Надеюсь, это пилок, а не полноценный еще один акт. Все. Ехали.

поговорить, нет? Угу. Здрасте. Генри.

Сейчас будет наказание. Блокин атак, демеющийся стамина.

А, я понял. Угу. Пока.

Иду проверю, не отвалилось ли. Живы, блядь. Ладно. Final ли? Надеюсь, что final. ПК всегда ударяет первый. Свободно. Блядь. Да, ты же что-то съел. А, не понял. Мне блокировать нужно эту атаку.

Нет, иначе убьет. Это разные атаки.

Непонятно, захват и просто удар свободной рукой это разные атаки или нет? Так, надо следить за стаминой.

0: Окей. Сложно.
1: Fuck you.

Fuck you! Наконец-то. Mm-hmm.

Мел, ты жив. Сюрпрайзинга. И все наши друзья тут. Правда. Все, мы победили. Надеюсь. Мы сейчас будем жрать маршмеллоу. That sounds strange.

Finally awake! Нас точно выпустят. Да, я не перевожу. Все. Всем хорошо, все наши друзья тут.

Шут моет посуду. Надо было ее одну не приглашать. Mm-hmm.

Ничего. А где пиздливая? Все в пустяке. Сколько проны с ней нарисовано интересного.

А с ним? Жрать будем пасту. Да, чё, чё, чё, к ней идёт-то?

0: было.
1: Underwhelming немножко финал. В целом норм игра, да, да, хорошая такая. Жанру, исполнение этого жанра, с мной секретками, которые мы и половину не нашли, но... Возможно, лучше бы я сам посмотрел на стриме Вини, чем играл.

Угу. Надеюсь, не прям все персонажи тут будут, а? Долли или как тебя? Скрибля. Чуть-чуть далеко не все персонажи.

Yes! Who am I looking for was friends I made along the way?

Кофе, кофе. Лучше бы, если мы закончили бы на втором стриме, когда зрители еще были не такие лоботомированные. Не такие лоботомиты.

Эндинг И! А были еще эндинги, о которых вы можете узнать самостоятельно. А их тут три. Так, лоботомиты. Ладно, давайте на стриме. Тянет на NK+. Ну это для тебя не тянет. Смотри. Но играть overwhelmingly positive на стиме должна тянуть на New Game Plus или не должна тянуть на New Game Plus? Я ключи не собрал, да? Не, ребят, вы, если интересно, можете сами посмотреть. И я потом сам посмотрю. А сейчас... Блядь, а почему у меня Чельтва нету? В этом браузере. Нет, не поиграем, ладно. Нет, не поиграем. Можем поиграть в рыбу. Знаете, да?

Yeah.

Последняя версия рыбы установлена. Fish running at full capacity. Ну ладно, с лоботомитом это прикольная вещь, которую можно было подробно поиграть, но как-то от своего запала у меня не хватает, а у лоботомитов запала нет. Надо будет стейт потереть, когда в следующий раз попробуем. Лоботомитов запало нет. Такая интересная крыса. Да, давно отфиш.

А вот у меня Варимар запустился. Новый щит у меня на фраме тоже запустилась. Держи в курсе. Лоботомиты могут сообщить только, что у них запустилось. Оп. Ладно, потом будем смотреть ее сайты. Когда потом? Так-то без шуток, вот это, наверное, уже 5 лет я собираюсь на стриме поиграть, да? Без преувеличения, 5 лет. Вот. Не будьте лоботомитами или приведите не лоботомитов. У вас есть не лоботомиты, которые вы можете привести? Приведи не лоботомита, одного не лоботомита, друга или 3 лоботомита. Вот, лоботомит. Но я все равно всех вас люблю, правда. Приходите послезавтра на кино, которое я точно не отменю. Чмавки.

0: Сегодня пятница.
1: Второе октября.
2: Октября.
3: В Москве 10 часов вечера. Пора баньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

0: Сегодня суббота.
1: 3
2: октября.
3: Октября.
4: В Москве полночь.

0: Сегодня суббота.
1: 3 октября.
2: Октября.
3: В Москве 2 часа ночи.